но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся на Руси. Их жизнь и

А в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали.

то ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

На себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом

теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес.

Двойник трет у виска. Так же тру и я, говоря в ответ: сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем должником нашим,

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит? Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилась и землю, и упоилась ию, умножилась и обогатить ию. Река Божия, наполнися вод, уготовилась и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, як уже разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси и скорби на хребте нашем. Возвел иси человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси на их покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сил возлюблен много красотою, дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власт приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Тама Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси меня, Боже, як в недоша воды до души моей, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от ежи уповать ими на Бога моего. Умножишься паче влас главы моей, я ненавидящий мя туни, укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увиделась и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне паяху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет у мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус ляцы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне, подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя души недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, яко живеси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришеды неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, ущедри, прости ее, раздели рукописание многих моих и студных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред иконой всех скорбящих радость. Взбрани воеводе победительная, яко избавшись от вечной смерти, благодатью от Тебе родшегося Христа Бога нашего и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственной восписуем Ти раби Твои, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи зовущих, радуйся, благодатная Богородица Деву, всех скорбящих радости. Ангел-предстатель послан бы с небесе рещи Богородице, радуйся, возвещая божественным воплощением Христовым, хотящую родитеся от нея, радость всему миру в скорби погибающую, тем же и мы, грехми обременении, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти. Радуйся, Боже, яко грешное благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся падшего Адамова звание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бани умывающая совесть, радуйся родшая Избавителя, беззаконие наше ту не очищающего, радуйся всечудное все к Богу примирение, радуйся, мости во истину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей же Господь к нам снидя, радуйся, вина всех обожения, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости». Видящи токи чудес, изливаемые от святые Твои иконы, благая Богородительница, яко Ты еси, молящихся, благая помощница, обидимых заступница, не надеющихся надежда, печальных утешений, алчущих кормительница, нагих одеяния, девственных целомудрие, странных наставница, труждающихся помощь, слепым прозрение, глухих благослышание, больных исцеление, благодарственнее вопиемо Тебе Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум недоразуменный, находящих наны, лютых скорбей разумейте ищущие, к Тебе прибегаем, о Мать и Деву, утешение требующее, Ты же, яко благая научины, разумейте в них благаго Сына Твоего, милосердое промышление, во спасение душ наших и очищение многих согрешений, да взываем Ти радостно». Радуйся, обуреваемых, тихое пристанище, радуйся, сумнящихся, известное утверждение, радуйся, едина Мать и милосердие, радуйся, скорая помощница, сущим в бедах и напастях, радуйся, скорбми, грехи наши очищающая, радуйся, печалью наша немощи, душевная врачующая, радуйся, суетные радости мира сего презирати нас научающая, радуйся, от мира к примирным ум наш возводящая, радуйся от любви земные к небесней Божией любви нас привлекающая, радуйся в самых страданиях наших утешение и благодатную жизнь нам подающая, радуйся обетование благ вечных, радуйся ходатайцы вечные радости, радуйся благодатная Богородица Дева всех скорбящих радости. Силы свыше укрепи мя, благая владычице, недугающе телом и душею, и посещение Твоего сподобия и промышления, мрак уныния и скорби, оближащий мя отгоняющее, да спасаемый Тобою непрестанно вопию Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Имущи богатство милосердия неизреченное, всем скорбящим руку помощи простираешь, недуги врачующие, страсти исцеляющие, не презри мне, благая владычице, на одре немощи моя низлежаща и вопиюща Ти.
Радуйся, милости, сокровище многоценное, радуйся, отчаянных, едина надежда, радуйся, тело моего врачевания, радуйся, души моя спасение, радуйся, твердой крепости немощных, радуйся, изнемогающих заступницы и укрепления, радуйся, гнев Божий твоим молением, скоро утоляющая, радуйся, страсти наша, силою молитв твоих укрощающая, радуйся, слепых зрение, глухих слышание, радуйся, хромых хождение, немых глаголание, радуйся, болящих благонадежное посещение, радуйся, яко тобою по мере веры подаются благодатное исцеление всем немощствующим, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Буря многих бед и напасти обдержит мя, и волнение не к тому терплю. Ты же, яко милостивая мати, спаса моего и Бога, воздвигни руцы к сыну твоему, молящий его, да призрит на лютую скорбь сердце моего, и воздвигнет мя из пучины отчаяния, вопиющего ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышащий, Пресвятая Дева и Мати, Симеона праведного проречения, тебе же самой душу пройдет оружие, слагала еси в сердце твоем вся глаголы сия, разумевающий, яко радость матернего сердца, о чадях многих печалей в мире сем, бывает причастна, тем же, яко искушений повсяческим, и спострадати матерней скорби могущей, взываем ти. Радуйся, радость миру Христа Спасителя родшая, радуйся, мир от скорбей избавляющая, радуйся, хуление и клеветы на Сына Твоего терпевшая, радуйся, страданием Его спострадавшая, радуйся, скорбных матерей утешение, радуйся, чад и благодатное охранение, радуйся, в бедах скорое нам заступление, радуйся, заблудших исправление, радуйся, младенцев питание, радуйся, юных наставление, радуйся, мати сиротствующих, радуйся, вдов заступление, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Бо точную кровь Сына Твоего на кресте за спасение наше изливаемую, зрящие, яко раба Господня, смиренно воле Отца, иже на небесе повинующаяся, нам образ злострадания и терпения явилоеси, да и мы в пищи искушений и бед сущие вопием смиренно Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видя тебя, Сын Твой Бог, при кресте стоящую с возлюбленным учеником и сердцем ему с распинающуюся глаголаше, «Жено, се Сын Твой и ученику, се Мати Твоя, всыновляя Тебе вся верующая в Него, мы же, яко общницы скорби и страданий Сына Твоего, имеющие в Тебе благую Матерь, на Тя все упование в скорби возлагающие, вопием Ти». Радуйся, Мати рода христианского, радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего, радуйся, Бога с человеки соединившая, радуйся, верный Господи височитавшая, радуйся, Агнице, родшая Агнца, вземшего грехи мира, радуйся, чаша, черплющая нам радость от источника бессмертия, радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, взыскание погибших, радуйся, нечаянные грешных радости, радуйся, падших восстание, радуйся, целительнице всех немощей, радуйся, утоление всякие печали, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Проповедуют милости Твоя, Богоматерь, все концы вселенная, ибо честным покровом Твоим покрываешь и весь род христианский, о нем же непрестанно молишься Христу, Спасителю нашему, и избавляешь от всех бед благонравные и богобоящиеся рабы, верно вопиющие Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Восия благодать святозарная от причудной иконы Твоей, Богоматери, пред ней уже со слезами припадающие молимтеся, от жени облак нашедших на наискушений, да вопиемте радостно. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных, радуйся и сама у престола Сына Твоего, непрестанно молящаяся о нас. Радуйся, предстательница к Богу, мир от бед спасающая, радуйся, заступница рода христианского, от Бога нам дарованная, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, древо светлоплодовитое, им же питаются вернее, радуйся, покрови миру ширшие облака, радуйся, земле обетования, из нея же течет мед и млеко, радуйся, светлый облаче, верное непрестанно освещающий, радуйся, столпе огненный, наставляя избранное к небесному наследию, радуйся, ниво растящее обилие щедрот, радуйся, подательнице всякие благости, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. Хотящие видеть токи чудес от своей иконы всех скорбящих радости, повелела еси владычице, болящей Ефимии молебное пение притою совершати, и получившие исцеление всем проповедать и милости, ради тоя иконы явленная, да не сокрыт будет источник благодатных исцелений всем требующим, тем же и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственне прославляющие Бога вопием Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Новая купель Силуамская, паче оные древние явися, пречистая владычице, храм Твой, в нем же поклоняемся чудотворней иконе Твоей, ибо не единую в лето и токмо первие входящим здравие тела подаеши, но всегда всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши, с верою и любовью к Тебе прибегающих, сего ради вопиемте. Радуйся, купель, в ней же вся скорби наша погружаются, радуйся, чаша, ею же радость и спасение восприемлем, радуйся, каменю, напоивший жаждущие жизни, радуйся, древо, услаждающее сланые воды житейского моря, радуйся, животворные воды, неистощимые источниче, радуйся, бани, умывающая греховную скверну, радуйся, скорбей наших услаждения, радуйся, печалей наших утоления, радуйся, болезней наших врачевания, радуйся, бед избавления, радуйся, демонов попрания, радуйся, врагов посрамления, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. Странницы и пришельцы, всись мы на земли сей, по глаголу апостолову, беды от врагов, беды от сродник, беды от лжебратья терпящие, в лишениях многих и скорбях, Ты же, владычице, яко благая Одигитрия, настави нас к тихому пристанищу и моли Сына Твоего о прощении прегрешений нам прежде конца дароватися, да непрестанно вопием Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Все житие наше на земли болезненно и печали исполнено от клеветы, до осаждения, укорения и иных многовидных бед и напастей, немощствует Бо тело, изнемогает и дух наш, к Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречистую иконою Твоею припадающее, исполни радости и веселья скорбные сердца наша, да вопиемте. Радуйся, путеводительнице, к небесному Отечеству нас руководящая, радуйся, царице неба и земли, врата райская нам отверзающая, радуйся, милостивая нас милующая, радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Радуйся, руно рушенное, еже Гедеон предвиде, радуйся, блаженное чрево, невместимого всеми Бога вместившее,
Радуйся, купино неупалимое, радуйся, нерушимое стено, радуйся, живоносный источниче, радуйся, цвете неувядаемый, радуйся, умягчение злых сердец, радуйся, умиление благих, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости». Всякая житейская в мире всем сладость, печали бывает причастна, слава не стоит, богатство мимо течет, лепота и здравие увядают, друзья и искренние смертью отъемлются, услади, уба наша скорби благих виновная, твою нетленную дающую радость нам, вопиющим Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Ведь им новещание недоумеют, кими словесы скорбящие утешати, но сама Владычице возглаголи сердцам нашим утешение, благодати Твоя лучами облак скорби нашей и мрак уныние разгоняющие, да взываем Ти. Радуйся, обрадовавшая, надением на Тя всех христиан, радуйся радости и умирение миру, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, надежда благ вечных, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, верной хранительнице уповающих на Тя по Бозе, радуйся, одежда ногих дерзновения, радуйся, хранительнице всех и утверждения, радуйся всех верных ограждения и священное прибежище, радуйся помощи верно молящихся Тебе, радуйся светлые благодати познания, радуйся благодатная Богородице Дева всех скорбящих радости». Спаси, хотя и род человеческий от вечной муки и непрестающие скорби, человеколюбец Господь, в преснодевственную утробу Твою вселися, и Тебе, Матерь Свою, дарова погибающим в помощь, покров и защищение, да будешь и печальным утешение, скорбящим радование, отчаянным надежда, вечные муки своим ходатайством избавляющая, и к небесному веселью приводящая всех, верно вопиющих Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Стенайся Девам Богородице Деву и всем к Твоему покрову прибегающим, тем же молим Тя, заступи, покры и соблюди всех сирых и беспомощных от искушений, озлоблений и бед, Тебе с любовью взывающих. Радуйся, столпе девства, радуйся чистоты целомудрия сосуде избранной, радуйся воинствующим на плоть целомудрием изрядное венчание, радуйся воиночестве благоскорбящим подательнице вечного радования, радуйся пламень страстей изменяющая, радуйся мрак искушений прогоняющая, радуйся наставнице целомудрия, радуйся чистоты ограждения, радуйся исправлении человеков, радуйся ей же от падения востахом, радуйся твердые веры утверждения, радуйся приятные молитвы кадилу, радуйся благодатная Богородице Деву всех скорбящих радости. Пение всеумиленное приносим Ти, раби Твоей Богородице, яко всесильней заступнице рода нашего, утоли болезни много воздыхающих душ наших, укроти гнев Божий праведно на недвижимый грех ради наших, избави нас от всякие лютые скорби и болезни, вопиющих о Тебе Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светоприемная свяща, углем благодати Божией воженная, явися нам, пречестная икона Твоя, Владычице, на освящение наше и утешение, мы же, любовью чтущую и с верою припадающей к ней, вопием Ти. Радуйся сильным Твоим заступлением, от всех бед нас избавляющая, радуйся от труса и потопа нас защищающая, радуйся от глада душевного и телесного нас надевающая, радуйся огнь росою молитвы их угашающая,
Радуйся от смертного губительства нас спасающая, радуйся в брани, крепкая помощница, радуйся от нашествия иноплеменных нас ограждающая, радуйся от междоусобной брани охраняющая, радуйся плавающих легкое по водам прихождения, радуйся путешествующих добрая водительница, радуйся пленных освобождения, радуйся от належащего праведного прещение Божие, скорое избавление. Радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Благодати залог восхотевши дать и роду нашему, цельбоносную икону Твою вилайся нам, Богомати, от нея же токи чудес веры приходящими источаются, недузи врачуются и скорби утоляются, сего ради радостно Тебе вопием Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поющая Твоя милость и чудеса, Богородительница, хвалим Тя все, як от вердую предстательницу нашу, и с умиления поклоняемся Тебе, молящийся о нас, и просим, воздвигни руцы к Сыну Твоему, да всегда всей жизни и по смерти нашей, милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Ти. Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по представлении нашим, радуйся уповающим на Тя, мирен конец жития сего подающая, радуйся в день судный, наша надежда и защищение, радуйся судьи праведного умоления, радуйся гиены вечное избавление, радуйся надежда вечного спасения, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся двери райская, радуйся мостик к небесам приводяй, радуйся всех кающихся грешников, прибежище и благая заступница, радуйся ангелов радости, радуйся всех праведных слава и утешение, радуйся благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангел-предстатель, послан бы с небесе, речи Богородице, радуйся, возвещая божественным воплощением Христовым, хотящую родитеся от нея, радость всему миру в скорби погибающую, тем же и мы, грехми обременении, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти. Радуйся, Божие, ко грешным благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление,
Радуйся, пачу Адамова звания, радуйся, слез Евиных избавления, радуйся, греховную тъемлющая скверну, радуйся, баня, умывающая совесть, радуйся, роча избавителя, беззаконие наша, ту не очищающего, радуйся, всечудное все к Богу примирение, радуйся, мость его истины, приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей уже Господь к нам сниде, радуйся, вина всех обожения, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. Взбранней воеводе победительная, яко избавшись от вечной смерти, благодатью Тебе, родшегося Христа, Бога нашего, и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственное восписуем Ти, раби Твои, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи зовущих, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. О Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих радости, подашь утешение и нам в скорби сущим, разве бо Тебе иному прибежище и помощи неимамы, Ты единая си радости нашей ходатайце, и яко Матерь Божия и Мать и Милосердия, предстоящая у престола Пресвятые Троицы, можешь и нам помощи, никто же, бо притекая к Тебе, посрамлен отходит, услыши убой нас ныне, в день скорби, пред Твоей иконой припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас, належащие на нас скорби и печали все времени жизни, не лишенной жены сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечные, нескончаемые радости,

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивый на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

предсташе языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз несь родих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

есть тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

И друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите. Ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Но в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

Ками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде какой?

Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Но совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман.

больше порядка, у вас меньше зол, а на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. К горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут, внешней свободы лишившись пока. Смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад. Там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник, примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит? Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси, обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положил и скорби на хребте нашем, возвел и человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извел и сины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои, и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога.

Елико сотвори души моей, к нему усты моими возвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ны, помилуй ны. Познати на земле путь Твой во всех языцах, спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тьма метем, тысяча гобзующих, Господь в них сина Его святем. Восшелыся на высоту, пленилась и плен, приялыся и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходище смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих от враг от него. Видено бывше шествие Твоя, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделайся в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, углибох в темении глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать ими на Бога моего. Умножишься паче власть главы моя, ненавидящие мя туни, укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошу на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынуслицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Егоже, Ты поразил еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконник беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и, и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая. Да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закоснись.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, яко живеси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришеды неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, ущедри, прости ее, раздели рукописание многих моих и студных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред иконой всех скорбящих радость. Взбрани воеводе победительная, яко избавшись от вечной смерти, благодатью от Тебе родшегося Христа Бога нашего и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственной восписуем Ти раби Твои, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи зовущих, радуйся, благодатная Богородица Деву, всех скорбящих радости. Ангел-предстатель послан бы с небесе рещи Богородице, радуйся, возвещая божественным воплощением Христовым, хотящую родитеся от нея, радость всему миру в скорби погибающую, тем же и мы, грехми обременении, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти. Радуйся, Боже, яко грешное благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся падшего Адамова звание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бане умывающая совесть, радуйся родшая Избавителя, беззаконие наше ту не очищающего, радуйся всечудное все к Богу примирение, радуйся, мости воистину приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей же Господь к нам снидя, радуйся, вина всех обожения, радуйся, благодатная Богородица Деву, всех скорбящих радости». Видящи токи чудес, изливаемые от святые Твои иконы, благая Богородительница, яко Ты еси, молящихся, благая помощница, обидимых заступница, не надеющихся надежда, печальных утешений, алчущих кормительница, нагих одеяния, девственных целомудрие, странных наставница, труждающихся помощь, слепым прозрение, глухих благослышание, больных исцеление, благодарственнее вопиемо Тебе Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум недоразуменный, находящих наны, лютых скорбей разумейте ищущие, к Тебе прибегаем, о Мать и Деву, утешение требующее, Ты же, яко благая научины, разумейте в них благаго Сына Твоего, милосердое промышление, во спасение душ наших и очищение многих согрешений, да взываем Ти радостно». Радуйся, обуреваемых, тихое пристанище, радуйся, сумнящихся, известное утверждение, радуйся, едина Мать и милосердие, радуйся, скорая помощница, сущим в бедах и напастях, радуйся, скорбми, грехи наши очищающая, радуйся, печалью наша немощи, душевная врачующая, радуйся, суетные радости мира сего презирати нас научающая, радуйся, от мира к примирным ум наш возводящая, радуйся от любви земные к небесней Божией любви нас привлекающая, радуйся в самых страданиях наших утешение и благодатную жизнь нам подающая, радуйся обетование благ вечных, радуйся ходатайцы вечные радости, радуйся благодатная Богородица Деву всех скорбящих радости. Силы свыше укрепи мя, благая владычице, недугающе телом и душею, и посещение Твоего сподобия и промышления, мрак уныния и скорби, оближащий мя отгоняющее, да спасаемый Тобою непрестанно вопию Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Имущи богатство милосердия неизреченное, всем скорбящим руку помощи простираешь, недуги врачующие, страсти исцеляющие, не презри мне, благая владычице, на одре немощи моя низлежаща и вопиюща Ти.
Радуйся, милости, сокровище многоценное, радуйся, отчаянных, едина надежда, радуйся, тело моего врачевания, радуйся, души моя спасение, радуйся, твердой крепости немощных, радуйся, изнемогающих заступницы и укрепления, радуйся, гнев Божий твоим молением, скоро утоляющая, радуйся, страсти наша, силою молитв твоих укрощающая, радуйся, слепых зрение, глухих слышание, радуйся, хромых хождение, немых глаголание, радуйся, болящих благонадежное посещение, радуйся, яко тобою по мере веры подаются благодатное исцеление всем немойствующим, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Буря многих бед и напасти обдержит мя, и волнение не к тому терплю. Ты же, яко милостивая мати, спаса моего и Бога, воздвигни руцы к сыну твоему, молящий его, да призрит на лютую скорбь сердце моего, и воздвигнет мя из пучины отчаяния, вопиющего ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слышащий, Пресвятая Дева и Мати, Симеона праведного проречения, тебе же самой душу пройдет оружие, слагала еси в сердце твоем вся глаголы сия, разумевающий, яко радость матернего сердца, о чадях многих печалей в мире сем, бывает причастна, тем же, яко искушений повсяческим, и спострадати матерней скорби могущей, взываем ти. Радуйся, радость миру Христа Спасителя родшая, радуйся, мир от скорбей избавляющая, радуйся, хуление и клеветы на Сына Твоего терпевшая, радуйся, страданием Его спострадавшая, радуйся, скорбных матерей утешение, радуйся, чад и благодатное охранение, радуйся, в бедах скорое нам заступление, радуйся, заблудших исправление, радуйся, младенцев питание, радуйся, юных наставление, радуйся, мати сиротствующих, радуйся, вдов заступление, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. Бо точную кровь Сына Твоего на кресте за спасение наше изливаемую, зрящие, яко раба Господня, смиренно воле Отца, иже на небесех повинующаяся, нам образ злострадания и терпения явилась, да и мы в пищи искушений и бед сущие вопием смиренно Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видя тебя, Сын Твой Бог, при кресте стоящую с возлюбленным учеником и сердцем ему с распинающуюся глаголаше, «Жено, се Сын Твой и ученику, се Мати Твоя, всыновляя Тебе вся верующая в Него, мы же, яко общницы скорби и страданий Сына Твоего, имеющие в Тебе благую Матерь, на Тя все упование в скорби возлагающие, вопием Ти». Радуйся, Мати рода христианского, радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего, радуйся, Бога с человеки соединившая, радуйся, верный Господи височитавшая, радуйся, Агнице, родшая Агнца, вземшего грехи мира, радуйся, чаша, черплющая нам радость от источника бессмертия, радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, взыскание погибших, радуйся, нечаянные грешных радости, радуйся, падших восстание, радуйся, целительнице всех немощей, радуйся, утоление всякие печали, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Проповедуют милости Твоя, Богоматерь, все концы вселенная, ибо честным покровом Твоим покрываешь весь род христианский, о нем же непрестанно молишься Христу, Спасителю нашему, и избавляешь от всех бед благонравные и богобоящиеся рабы, верно вопиющие Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Восия благодать святозарная от причудной иконы Твоей, Богоматери, пред ней уже со слезами припадающие молимтеся, от жени облак нашедших на наискушений, да вопиемте радостно. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных, радуйся и сама у престола Сына Твоего, непрестанно молящаяся о нас. Радуйся, предстательница к Богу, мир от бед спасающая, радуйся, заступница рода христианского, от Бога нам дарованная, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, древо светлоплодовитое, им же питаются вернее, радуйся, покрови миру ширшие облака, радуйся земле обетования, из нея же течет мед и млеко, радуйся светлые облачи, верные непрестанно освещающие, радуйся столпе огненный, наставляя избранное к небесному наследию, радуйся ниво растящее обилие щедрот, радуйся подательнице всякие благости, радуйся благодатная Богородице Деву всех скорбящих радости. Хотящие видеть токи чудес от своей иконы всех скорбящих радости, повелела еси владычице, болящей Ефимии молебное пение притою совершати, и получившие исцеление всем проповедать и милости, ради тоя иконы явленная, да не сокрыт будет источник благодатных исцелений всем требующим, тем же и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственнее прославляющие Бога вопием Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Новая купель Силуамская, паче оные древние явися, пречистая владычице, храм Твой, в нем же поклоняемся чудотворней иконе Твоей, ибо не единую в лето и токмо первие входящим здравие тело подаеши, но всегда всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши, с верою и любовью к Тебе прибегающих, сего ради вопиемте. Радуйся, купель, в ней же вся скорби наша погружаются, радуйся, чаша, ею же радость и спасение восприемлем, радуйся, каменю, напоивший жаждущие жизни, радуйся, древо, услаждающее сланые воды житейского моря, радуйся, животворные воды, неистощимые источниче, радуйся, баня, умывающая греховную скверну, радуйся, скорбей наших услаждения, радуйся, печалей наших утоления, радуйся, болезней наших врачевания, радуйся, беды избавления, радуйся, демонов попрания, радуйся, врагов посрамления, радуйся, благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. Странницы и пришельцы, всись мы на земли сей, по глаголу апостолову, беды от врагов, беды от сродник, беды от лжебратья терпящие, в лишениях многих и скорбях, Ты же, владычице, яко благая Одигитрия, настави нас к тихому пристанищу и моли Сына Твоего о прощении прегрешений нам прежде конца дароватися, да непрестанно вопием Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Все житие наше на земли болезненно и печали исполнено от клеветы, до осаждения, укорения и иных многовидных бед и напастей. Немощствует бо тело, изнемогает и дух наш, к Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречистую иконою Твоею припадающее, исполни радости и веселья скорбные сердца наша, да вопиемте. Радуйся, путеводительнице, к небесному Отечеству нас руководящая, радуйся, царице неба и земли, врата райская нам отверзающая, радуйся, милостивая нас милующая, радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая.
Радуйся, руно рошенное, еже Гедеон предвиде, радуйся, блаженное чрево, невместимого всеми Бога вместившее, радуйся, купино неупалимое, радуйся, нерушимое стено, радуйся, живоносное источниче, радуйся, цвете неувядаемый, радуйся, умягчение злых сердец, радуйся, умиление благих, радуйся, благодатная Богородица Деву, всех скорбящих радости. Всякая житейская в мире всем сладость, печали бывает причастна, слава не стоит, богатство мимо течет, лепота и здравие увядают, друзья и искренние смертью отъемлются. Услади, уба наша скорби благих виновная, твою нетленную дающую радость нам, вопиющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ведь им на вещание недоумеют, кими словесы скорбящие утешати, но сама Владычице возглаголи сердцам нашим утешение, благодати Твоя лучами облак скорби нашия и мрак уныние разгоняющие, да взываем Ти. Радуйся, обрадовавшая, надением на Тя всех христиан, радуйся радости и умирение миру, радуйся подательнице божественные благости, радуйся надежда благ вечных, радуйся кораблю хотящих спастися, радуйся пристанище житейских плаваний, радуйся верной хранительнице уповающих на Тя по Бозе, радуйся одежда ногих дерзновения, радуйся хранительнице всех и утверждения, радуйся всех верных ограждения и священное прибежище, радуйся помощи верно молящихся Тебе, радуйся светлые благодати познания, радуйся благодатная Богородица Дева всех скорбящих радости. Спаси хотя и род человеческий от вечной муки и непрестающие скорби, человеколюбец Господь, в преснодевственную утробу Твою вселися, и Тебе, Матерь Свою, дарова погибающим в помощь, покров и защищение, да будешь и печальным утешение, скорбящим радование, отчаянным надежда, вечные муки своим ходатайством избавляющая, и к небесному веселью приводящая всех, верно вопиющих Сыну Твоему и Богу нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Стенайся Девам, Богородице Деву, и всем к Твоему покрову прибегающим, тем же молим Тя, заступи, покры и соблюди всех сирых и беспомощных от искушений, озлоблений и бед, Тебе с любовью взывающих. Радуйся, столпе девства, радуйся чистоты целомудрия сосуде избранной, радуйся воинствующим на плоть целомудрием изрядное венчание, радуйся воиночестве благоскорбящим подательнице вечного радования, радуйся пламень страстей изменяющая, радуйся мрак искушений прогоняющая, радуйся наставнице целомудрия, радуйся чистоты ограждения, радуйся исправлении человеков, радуйся ею же от падения востахом, радуйся твердое веры утверждения, радуйся приятные молитвы кадилу, радуйся благодатная Богородице Деву всех скорбящих радости. Пение всеумиленное приносим Ти, раби Твоей Богородице, яко всесильней заступнице рода нашего, утоли болезни много воздыхающих душ наших, укроти гнев Божий праведно на недвижимый грех ради наших, избави нас от всякие лютые скорби и болезни, вопиющих о Тебе Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светоприемная свяща, углем благодати Божией воженная, явися нам, пречестная икона Твоя, Владычице, на освящение наше и утешение, мы же любовью чтущую и с верою припадающей к ней вопием Ти.
Радуйся сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая, радуйся от труса и потопа нас защищающая, радуйся от глада душевного и телесного нас снабдевающая, радуйся огню росою молитву их угашающая, радуйся от смертного губительства нас спасающая, радуйся в брани крепкая помощнице, радуйся от нашествия иноплеменных нас ограждающая, радуйся от междоусобной брани охраняющая, радуйся плавающих легкое по водам прихождения, радуйся путешествующих добрая водительнице, радуйся пленных освобождения, радуйся от належащего праведного прещения Божия скорое избавление, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. Благодати залог восхотевши дать и роду нашему, цельбоносную икону Твою вилась и нам, Богоматери, от нея же токи чудес веры приходящими источаются, недузи врачуются и скорби утоляются, сего ради радостно Тебе вопием Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поющая Твоя милость и чудеса, Богородительница, хвалим Тя все, як от вердую предстательницу нашу, и с умилением поклоняемся Тебе, молящийся о нас, и просим, воздвигни руцы к Сыну Твоему, да всегда всей жизни и по смерти нашей, милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Ти. Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по представлении нашим, радуйся уповающим на Тя, мирен конец жития сего подающая, радуйся в день судный, наша надежда и защищение, радуйся судьи праведного умоления, радуйся гиены вечное избавление, радуйся надежда вечного спасения, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся двери райская, радуйся мостик к небесем приводяй, радуйся всех кающихся грешников, прибежище и благая заступнице, радуйся ангелов радости, радуйся всех праведных славу и утешение, радуйся благодатная Богородице Деву, всех скорбящих радости. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, всепетая, богообрадованная Мати, родшая на радость неба и земли, Царя Христа, Бога нашего, услыши глас скорбящих раб Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, напрасные клеветы потреби, всякую злобу и вражду отжени от нас, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангел-предстатель, послан бы с небесе, речи Богородице, радуйся, возвещая божественным воплощением Христовым, хотящую родитеся от нея, радость всему миру в скорби погибающую, тем же и мы, грехми обременении, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти.
«Радуйся, Боже, ко грешным благоволение, радуйся, кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез Евиных избавление, радуйся, греховную тъемлющая скверну, радуйся, баня умывающая совесть, радуйся, роча избавителя, беззаконие наше ту не очищающего, радуйся, всечудное все к Богу примирение, радуйся, мость его истины приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей уже Господь к нам сниде, радуйся, вина всех обожения, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости». Взбранней воеводе победительная, яко избавшись от вечной смерти, благодатью от Тебе родшегося Христа Бога нашего и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственное восписуем тире битвы, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи зовущих, радуйся, благодатная Богородица Дева, всех скорбящих радости. О Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих радости, подашь утешение и нам в скорби сущим, разве бо Тебе иного прибежище и помощи неимамы, Ты единая си радости нашей ходатайце, и яко Матерь Божия и Мать и Милосердия, предстоящая у престола Пресвятые Троицы, можешь и нам помощи, никто же, бо притекая к Тебе, посрамлен отходит, услыши убо и нас ныне, в день скорби, пред Твоей иконой припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас, належащие на нас скорби и печали всей времени жизни, не лишены жены сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечные, нескончаемые радости в Царстве.

проделки в кино наблюдал. Глаз не видел, не слышало ухо, что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал. Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

мелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал. Когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает огонь.